Nie. Nie. Be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be

карета сеешь, гутишь до дыня, дзран да тенц да ментанара. Карета сеешь, гутишь до дыня, дзран да тенц да ментанара. Я стахна гвозр, я манула, я жмнокли дец, да ет марарай. يا سحنا غازر جمان ولا يا جمناق نيلات زايد مرار راي

Здравствуйте, Юрген! А я за заместителя Дубана Сусабрен. Президент целый кача нежба, не главно где мой взял, и он все равно где. Целый кача нежба, не главно где мой взял, и он все равно где. Я не знаю, вот им, я зайта, мажляй не вагано. Я не знаю, вот им, я зайта, мажляй не вагано.

Ильичу. Городской совет народным депутатам сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города и пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00,